0: Ранфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: эко, протягивая Андрей Ягоров.
1: Я думаю, что в полном смысле Джон Хоу и американская администрация, она, ну, переоценила свои возможности домовиться про снятие значных санкций с боку Европейского Союза. Да. Когда они сдымали санкции на калий, там, они думали, что, возможно, как бы они смогут домовиться и про транзит. Но эти домовы опынулись значно больше складанейшими, чем уявляла себе американская администрация. И на ЕС в этом смысле довольно твердый гулец со своими позициями, и у Литве, как бы, и там Латвии, так само, якая могла бы играть певную роль у этом транзите, есть покуль, что ну, незменная позиция относно того, что они не хотят как бы просто так этот транзит узнавлять. Хотя и вот махчима это было попередними домовленностями, и американцы лечили, что они мусят что-то с этим сделать, але не смогли сделать, и это заповольвало вот этот процесс дальнейших контактов. Но мне подается, что, может быть, это было, ну, занадто великой ставкой с боку американцев одразу, как бы, вводить вот это питание. Можливо, больше поступовый рух был бы больше правильным. Ну, и зараз будем глядеть, как будет развиваться ситуация, все-таки, контактов там с Европейским Союзом, потому что зараз таких контактов стало
2: Больше. А у чем это проявляется?
1: Ну, неформальные визиты, какие отбываются, там, некие контакты, яких ранее не было, скажем, есть там певные пропановы про то, что можно было бы размовлять с белорусским боком, але с уликом тех пытаний, про яке варто размовлять, про политзневоленных, про миграционный кризис, який идет, про вось ролю Беларуси как бы в войне, и можливо, как там белорусский бок погоджался на открытие таких питаний, то мы побачили, ну, некие больше интенсивные контакты. Але покуль что просто сам Минск, махчима различивающий на то, что европейцы просто последуют тому, что робят американцы, а так не отбылось, и так не могло, в принципе, отбыться, яны ну, в этой ситуации чакают чего-то еще. Ну, и не готовы до худких неких кроков на сустрач. Ну, и снова такая ситуация складанная, потому что там Россия, ну, таки, как бы, есть такая вельми настороженно глядеть на эти контакты, и прогресс у этих стосунках часто залежит, как бы, от той динамики, якая разгортывается у регионе, у относинах Россия со Соединенными Штатами, Россия с Украиной и Европой, в смысле, там, руху до перемовов, то бок все это довольно непросто в смысле дипломатичной працы.
2: Андрей, насколько я памятаю, Джону Колу засталося быть на своей посаде часу недзе до конца осени, и далее это может отбываться только с узгоднения Сенату. Ось, а как может измениться ситуация, коли, например, Джона Кола нехто изменить, то вогуле такой вот посады больше не будет. Можем это уявить?
1: Можем, конечно, уявить эту ситуацию. Это будет, ну, крок назад тут и это зменшить там дипломатичные можливости коммуникации с белорусским режимом и, отповедно, там, вызволение людей. И сподзяюся, что, ну, как бы там, ну, все ж таки, там будет полная пераемность деятельности помеж теми людьми, которые зараз этим занимались. И новыми людьми, которые приходят, ну, а с Джоном Коулом поглядим. Ну, фактично, Сенат может его и затвердить.
2: Есть такое отчувание, что вот домоглись от того, что вызвали Анджея Подшобота, и все. Некто домогся там, ну, некоторые там смягчения санкций, тех же самых калийных, так, вот вызвали Подшобота. Небыто головная мета была достигнута. Нет, еще есть шмат того, чем, за что, ну, это вельми тяжко навод вымовлять, за что Лукашенко еще может гандлевать политвязнями.
1: О, ну, там вельми шмат, как бы, что есть на парадку дня. асабліва калі мы закранаем еўрапейскія санкцыі, якія вельмі глыбокія, як бы сур'ёзныя ў адносінах да Беларусі, там

0: одна хвіліна застаецца да 6 гадзіны Польшчы, да, сёмай у Беларусі. Сёння аўторак 28 ліпеня, вітаю раніцы з рацыяй. У гэты дзень, 1879 годзе, у вёсцы Ачукевічы на Наваградчыне нарадзіўся Васіль Рагуля, грамадска-культурны дзеяч, педагог, сенатарам міжваеннай Польшчы, дзеяч, затым беларускай міграцыі ў Нямеччыне, былі і ЗША. У 1920 годзе ў Кракаве памёр Алесь Гарун, сапраўднае прозвішча Прушынскі, дзеяч беларускага нацыянальнага вызвольнага руху, паэт, пахаваны ў тым жа Кракаве на ракавіцкіх могілках. У 1977 годзе ў Парыжы памёр Леў Гарошка, асветнік, уніяцкі рэлігійны дзеяч, гісторык, выдавец, пісьменнік, дзеяч беларускай эміграцыі. У 1997 годзе ў Вільні памёр Лявон Луцкевіч, палітычны, грамадскі і культурны дзеяч, вязень савецкіх лагераў.
1: Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: У Беларусі 7 гадзін, у Польшчы 6.
2: Война в Украине, выбухи у Киеве. Ровно 500 дён узняволення активист Александра Елисеев. Мигранты поспробовали переправиться в Польшу праз Свислач.
0: У студии с новинами Стась Дедерка.
2: 1616 день войны. У Киеве минулой ночью прогучили выбухи. Столица Украины под атакой дронов, поведомила агенция УНИН.
1: Радио Рация.
2: Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такой статус отримали 4733 особы. Эта лишба называя правооборонши центра «Вясна». У свою шергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 940 политических зняволенных станом на сегодня. Из их 127 женщинов 21 человек был отправлены на примусовое лечение. Ровно 500 дён узняволення Александра Елисеева. Громадский активист Скалинковичев. Он был сябром ликвидованной в Беларуси объединенной громадянской партии. В 20-м годе позднее улады затримливали его и призначали протяглые административные арешты. Подчас арешту в лютом 22-го, когда его заключили на 5 дзён до початку полномасштабного уварвання России в Украину, Елисеев объявлял голодовку. Так само Александр отмовлялся выплачивать призначенные ему штрафы. У листопаде минулого года стало ведомо, что активисты утримливают у следчим изоляторе Могилевского. Поводле попередней информации его обвинувают в здраде державе и образе Лукашенки. Мігрантскі крызіс. Пра спробу чатырох мігрантаў, незаконна перасекшы польска-беларускую мяжу ў раёне адказнасці памежнай заставы Баброўнікі, паведаміў падляскі аддзел памежнай аховы Польшчы. Паводле дадзеных ведамства, мігранты спрабавалі нелегальна пераправіцца праз памежную раку Свіслач, аднак да польскага берага не дабраліся і вярнуліся на тэрыторыю Беларусі. З пачатку году на ўчастку, які ахоўваецца падляскім аддзелам памежнай аховы, зафіксавана больш за 260 спробаў незаконнага перасячэння польска-беларускай мяжы. За аналогичный летошний период их было больше за 16600. Мигрантский кризис на границе Беларуси с краинами Европейского Звязу протягивается с весны 21 года. Улады соседних европейских держав уличат его гибридной атакой, организованной режимами в Минску и Москве. У суботу 1 жнюня в Варшаве отбудется бесплатная экскурсия «Тысяча историй у озера Каменковского» в межах проекта «Зеленое открытие Варшавы». Подчас шпацеру удельники доведуются про историю озера, его экосистему, а так само про редкие виды рослинов и живелов, которые можно встретить на его берегах. Представник инициативы «Нурт Неруши», экологичный эксперт Владислав Шумак, запрошающих аж в отчих долучиться.
3: Экскурсия она здійсняется у межах проекта, который называется «Зеленое открытие Варшавы». Это цикл из 8 экскурсий для белорусов Варшавы на белорусской мове, на яким рассказывается про природные цікавостки этого города, в яким живут белорусы, и вывучение флоры и фауны, в том лику на польской мове.
2: Поводле Владислава Шумака, озеро Каменковское – один из самых цікавых природных объектов Варшавы.
3: Это озеро, оно заховало свой добрый экологичный стан, не глядя, что под антропопрессиями находится. И там, под час экскурсии, как раз и будут показываться некоторые рослины, которые свечат про добрый стан воды и про то, что это озеро стало сапраўды такой устойливой экосистемой.
2: Экскурсия почнется 12-й годы. Дзіне ў суботу каля аўтобуснага прыпынку Любельска 2. Удзел бясплатны, аднак арганізатары просяць усіх жадаючых загадзя зарэгістравацца. Пасля шпацыру удзельнікі таксама змогуць бясплатна пакатацца на байдарках. Праект «Зялёнае адкрыццё Варшавы» рэалізуецца пры падтрымцы гораду. Падрабязнасці і рэгістрацыя на сайце luma.com. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Погода раніцай у беларуска-польскім памежжы, температура 12-13 градусаў, атмасферны ціск пакуль, можна сказаць, у межах нормы 1013-1015 гектапаскаляў, расце. Вецер заходні ды паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах да 12, а нават 14 метраў на секунду. У дзень таксама як і раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, температура 19 градусаў у Гародні і Беластоку, у Берасці Белай Падляскай, будзе крыху цяплей, 20-21 градус.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

костяшки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

0: 1450 сделок. Средняя цена квадратного метра по заключенных сделках складает 2215 долларов, а у выставленных на продаж квартирах каля 2500 долларов. Поводле Чернышова, ключевыми факторами, якія вызначаюць динаміку цен на рынку нерухомості, з'яўляецца скарачэнне аб'ёму прапановы, даступнасць іпатэчных крэдытаў, а таксама рост заробкаў. Вытворца «Ваніш» продае свой расійскі бізнес. Брытанская «Рэкіт Бенкізер» дамовілася о продажы часткі расійскіх актываў групе «Арнест», гаворыцца ў паведамленні кампаніі. Гаворка ідзе пра завод па выпуску бытавой хіміі пад Масквой, а гэта брэнды «Ваніш», «Аэрувік», «Цыліт Бэнк», «Тірет», «Калган» ды іншыя. У Беларусі, дарэчы, з 2015 года працуе гандлёвая кампанія «Рэкіт Бенкізер BY». Яна таксама ўвойдзе у сделку. Компания «Рэкіт» заявила про намер позбавиться от активов России еще у красовику 2022 года. Але и у минулым годе на Россию припал 1% от обороту этой глобальной компании. Все лето, что правда, выручка от працы у России начала снижаться у светле санкций евразвязу. Але при этом весною «Рэкіт» начала активно регистрировать у России новые локальные бренды. Так само британцы занимаются вытворчестью товаров для здоровья. Нурафен, Стрепсилс, Дурекс да іншыя. Гэты бизнес яны пакуль не продаюць. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 79 грошов, незначное снижение, евро 4 злотая 32 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 28 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 58 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Ситуация на сусветном нафтовом рынке крыху стабилизуется, а не ма гаранти, что конфликт помеж Злученными Штатами да Ираном знов не обвострится, что вынику приведет до черговых повышения цен на нафту. Про то, как этот кризис повплывал у темлику на Польшу и Беларусь, Яна Запольская.
1: Комментар рации.
2: Сусветны энергетычны рынок сёння перажывае адзін з самых сур'ёзных крызісаў у сваёй гісторыі. Ваенныя дзеянні ў Персідскім заліве, якія пачаліся сёлета ў лютым, справакавалі шок, які эксперты параўноўваюць з нафтавымі крызісамі 1970-х гадоў. І хоць геаграфічна гэты рэгіён далёкі і ад Менска, і ад Варшавы, эканамічная і палітычная хвалі гэтага шторму ўжо дасягнулі нашых месцаў. Основной кропкой напружения стал Армузский пролив, горловина сусветного нафтового гандлю, праз якую проходит пятая частка усёй нафты из ваткаванага природного газу у свете. Еще больше ситуацию погоршило травинское решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти со складу организации ОПЕК+, что створило разлом у сусветным нафтовым картеле. Для жыхароў Польши ситуация выглядит двояко. З аднаго боку, краіна прадэманстравала высокую энергетычную ўстойлівасць. У адрозненні ад многіх суседзяў, Польшча атрымлівае нафту з Саудаўскай Аравіі праз тэрміналы ў Чырвоным моры, што дазваляе пазбегнуць фізічнага дэфіцыту паліва. З іншага боку, эканамічныя наступствы непазбежныя. Чакаецца, што да канца бягучага года інфляцыя ў Польшчы можа перавысіць 4%. С причины росту цен на паліва и продукты харчавання. Для Беларуси ситуация у Персидском заливе наклалася на уже існуючие проблемы. И хоть Беларусь мае доступ до российской нафты, агульнасусветный рост цен на энергоносьбиты и логистику все ровно отбивается на кошце импортных товаров. И галоўнае пытанне, чаго чакать далей. Кризис у Армузском проливе примусил многие краины переглядеть свои приоритеты. И на первый план вышла энергетичная суверенность. Так, апошним часом у Европе резко вырос попыт на электромобили и одноуляльные крыницы энергии, как способ позбавиться от залежности от нестабильных регионов. На этот час ситуация на нафтовом рынку крыху стабилизуется, бо з'явилася черговая надея на мир у регионе Персидского залива. Але этот кризис выразно показал, что эпоха танной и предсказальной энергии скончилася, а безпека и экономика теперь тесно связаны с тем, насколько хутко мы можем адаптоваться до новой реальности. Яна Запольская, Белорусская радио рация.

6 хвилин остается до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси. Столько же до ближайшего выпуска новин на Белорусском радио «Рация». В этом выпуске Стась Дядерка скажет, между иншим, про мигрантский кризис, наибольшая напряженная ситуация на латвийско-белорусской межи теперь. Будет и про российско-украинскую войну. Москва снова атаковала Киев, а лишь и Москву атаковали украинские дроны. Подробности уже не в забаве.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: Украина-российская война. Москву атаковали дроны. Мигрантский кризис наибольш напружена на латвийско-белорусской мяжи. Замест шматдетных у новобудовлю у Менску заселяют аховников Лукашенки.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1616 день войны. Москву атаковали десятки дронов. Под удар трапил завод «Гидросталь-конструкцию» под московным Чехиевой. Так само пишут про пожары у Каледине и Подольску. Мигрантский кризис. С початку года колькость пробов нелегальной миграции с территории Беларуси в Европейский Звяз перевысила 10 тысяч. Про это свечит проведенный выданием «Позерк» анализ штодённых звесток от помежных службов. Наибольш напруженная ситуация на латвийско-белорусской межи, на якую пришлось амаль 88% усіх спробов. С початку липеня отзначено 2172 спробы незаконного проникнения с Беларуси в Евразвяз громадянов третьих краинов. Нагадаю, что мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу протягивается с весны 21 года. Лукашенко неодноразово заявлял, что белорусские пограничники не будут спынять нелегальных мигрантов, которые идут в Евразвяз проз Беларусь, тому что их туда небыто покликали. Менск. У новобудовлю для шматдетных семей заселяют аховников Лукашенки. Як дозналось выдание люстерка, у столицы Беларуси скончили будовництво нового квартала шматповерховиков. Керовник администрации Першамайского района Вадим Передня поведомил, что все 5 домов призначены для тех, кто мае потребу полепшения жилевых умовов. Семьи не раз называли это место новым кварталом для шматдетных. Однако одним из домов по адресе улица Волгоградская, 74, поселились несколько десятков супрацовников службы безпеки Лукашенки, включающих его особистых телоховников. Например, у списи владальников новых кватеров Илья Погуляев, який шмат разов трапляв на фото из мероприемства с уделом Лукашенки. Варто значить, что не весь 16-поверховый дом перейшел до службы безпеки, некоторые жихары фигуровали во утечках у связи со службой у структурах Министерства внутренних справов. У списи владальников так само знайшлись имены нескольких супрацовников Менгарвыканкаму. 5 кватер находятся в кировании оперативно-аналитичного центра при Лукашенку. Про мову. Белорусские говорки в Литве поступово возникают, не глядя на то, что еще заховываются в помежных регионах краины. Диалектолог Мирослав Янковик, автор новой монографии «Сучасные белорусские говорки в Литве», том 2, Солечницкий район, означает, что без поддержки белорусской мовы и культуры этот процесс будет только поскораться. При этом, коли ранее на местовые говорки наиперше прорвала польская мова, то сегодня все больше чувальны так само уплыву российской.
4: Эта территория, я лічылася таким абшаром великого распаўсюджвання белорусских гаворок, где шмат людей проживала у кожной вёсцы амаль. Гэтая белорусская гаворка ці папросту, як яны там называюць, была вельмі популярна і распаўсюджаная. Знікаюць белорусские гаворки. 10-12 годов тому назад я мог заехать у принципе у любую вёску, зайсці у любы дом і мог записать белорусскую гаворку. Цяпер гэта ўжо ёсць вялікая праблема.
3: Паводле Янковіка, беларускія гаворкі ў Літве яшчэ жывуць у штодзённым маўленні часткі жыхароў, аднак колькасць іх носьбітаў пастаянна змяншаецца. У манаграфіі навукоўца змешчаны вынікі шматгадовых палявых даследаванняў, аўтэнтычныя дыялектныя тэксты і фотаматэрыялы. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск ужо крыху вышэйшы за норму і расце. Вецер заходні ды паўночна-заходні даволі моцны, 4-5 метраў на секунду, а ў парывах нават да 12-14 метраў на секунду. Тэрмометры ў дзень будуць паказваць 19 градусаў у Гародні і Беластоку, 20-21 у Берасці і Белай Падляскай. І гэта, зразумела, будзе максімум. Максимальная температура сегодняшнего дня в белорусско-польском помежье.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: радио «Рація». «Рація».
1: У ближайшую суботу в Варшаве отбудется бесплатная экскурсия «Тысячи историй озера Каменковского». В межах проекта «Зеленое открытие Варшавы». Про то, что чекает удельников экологичная шпацир, рассказывает представник инициативы «Неруш» Владислав Шумак.
2: Экскурсия она здійсняється у межах проекту, який називається «Зелене відкриття Варшави». Це цикл з 8 екскурсій для білорусів Варшави на білоруській мові, на яким розказується про природні цікавості цього міста, в яким живуть білоруси, і вивчення флори і фауни, тим ліку на польській мові. Таким чином, удельники экскурсии становятся ближе не только до варшавской природы, а лейше и до польской мовы. Ну, а озеро Каменковское – это озеро, старичное озеро. Колисти это было старое русло реки Варшава, якое миновито дозволить выучить ось эту особливую экосистему. Потому что каждая экскурсия, она присвечена певному природному объекту. Або парку, або лесу, або раце. Ось дадзена выпадку будет озеро и после еще будут додатковые еще экскурсии.
3: Зрозуміло, что Каменковское озеро – это важный природный объект для Варшавы. А коли провести параллели с Белоруссией, какое белорусское озеро или городский водоем наибольше нагадывает его по своей роли для города и экосистемы?
2: Ну, тут тяжко сказать, потому что миновито яно – это озеро старичное. Например, такие озера існують в бассейнах Припяти и Днепра. Это старое русло, якое обособилося. Сама вёска Каменок, она имеет такое как бы, историческое значение, потому что это одно из самых таких старожитных поселищ у границах Варшавы. Коли еще не основала мостов, вёска Каменок, и она была такой, как бы, амаль что портовой вёской, якая забеспечивала перевозку грузов на супрацлеглый берег Варшавы, где основала вёска под назвой Уяздов.
3: Частяком у санситках башни, что показывают это озеро, стоит затемкой, что в Варшаве можно найти такие природные кутошек, а мальчто вязковый. На сегодня, как бачится, какие дальнейшие люс Каменковского озера, это все-таки место отпочинку, это природный заповедный куток.
2: Навряд ли его можно уже зараз назвать такой натуральной природой першесной, потому что озеро Каменковское зараз находится у вельми урбанизованном районе Варшавы, это Прага Полуднева. Оно как раз проходит сирот помеж парком Скорышевским, який является такой рекреационной зоной, забудовой Праги Полудневой, где існуют как жилые комплексы, так и промысловые объекты. Але это озеро, оно захавала свое добрый экологичный стан, не глядячи, что под антропопрессиями находится. И там под час экскурсии как раз и будут показываться некоторые рослины, якія свечать про добрый стан воды и про то, что это озеро стало сапраўды такой устойливой экосистемой.
3: Та саме сирот и цікавост, такую программу позначено бесплатное катание на каяках по озеру.
2: Плавание на каяках – это одна из аттракций озера Каменковское, якое робить мясцовая администрация, и для этого это не связано с экскурсиями, просто удельникам экскурсии пропонуется, чтобы загодя они могли зарегистрироваться, ну и выкрасть час знаходжения вот когда это озеро не только для такого засвоения ведов, але и для релаксу под час плавания на каяках.
3: Ну и, конечно, пытание, ці пашанцуе вам с надворьем под час этой экскурсии, бо назираем довольно дзивную летнее надворье, то великая спека, то после похолодания, дожди, ливни. Что бы пораили людям, які прийдуть на экскурсию, и агулам, на что варто зважать этим летом? Минакам.
2: Ну, завсёды и загадя глядеть прогноз надворья и хотя бы перед початком выхода с дому глянуть в окно, какие надворья. Ну и, конечно, зараз вельми добрые аппликации Института метеорологии и господарки водной МГУ, где можно убачить прогноз нават на несколько дзён, какие, до речи, достатково добро справджуваются, то есть высокая вероятность реализации этих прогнозов. А лето такое, так, переменливое, я про это говорили шмат какие эксперты, про переменливость лета, про то, что нас кидает с холода у спякоту, ну и это будет протягиваться так до конца лета.
3: Пишу, что Каменковское озеро, это свечит про змены климата, может быть, упал уровень воды?
2: Ну, регуляция воды у озера, оно штучно, потому что там есть регулируемый такий скид воды, недалеко от паркинга, каля стадиона народового, але, ну, как бы объему воды покуль что хапае, в отрозненне от шмат каких водоемов, которые терпят, уже вельми показывают мощное падение уровня воды.
1: Экскурсія па наваколлі Кабянковскага возера ў Варшаве ў суботу пачнецца о 12 гадзіне каля прыпынку Любельска 02. Удзел бясплатны, аднак арганізатары просяць загадзя зарэгістравацца. Зрабіць гэта можна праз сацыяльныя сеткі экалагічнай ініцыятывы «Неруш».

6 хвилин застается до 8 годин в Польше, до 9 годин в Беларуси, про 6 хвилин. В студию новин завитая Стась Дадерка. У этом выпуску про войну в Украине, але так само про визит Владимира Зеленского в США и так само про то, что самолеты аэрофлота в Минску приземлялись с грубыми порушениями. У чем заключаются эти грубые порушения, так само почуем у новинах, уже не в забаве.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Война в Украине. Зеленский прибыл в США. Самолеты Аэрофлоту Минску приземлялись с грубыми порушениями. У ДТЗ под Солигорском загинули молодые люди.
2: С новинами Стась Дадерка.
3: 1616 день войны. Украину минулой ночью атаковал 131 дрон. Как поведомляют поветренные силы, было сбито або обешкоджено 107 дронов в разных регионах краины. Зафиксовано трапление 16 ударных беспилотников на 9 локациях, а так само падение сбитых аппаратов на 6 локациях. Тем часом президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Злучаные Штаты Америки. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом призначена в овальном кабинете на 16:30 по водле Минского часу. Так само Зеленский примет дело в церемонии развитания с сенатором Линдси Грэмом. Запланированные перемовы с усими 100 сенаторами США в Капитолии. Одной из ключевых тем, как чекается, станет законопроект об новых санкциях супроть России, автором якого стал Грэм. «Мир повинен стать ближе», написал по прибытии в США Зеленский. Самолет российской компании «Аэрофлот» опошние месяцы зарабили у национальном аэропорте Минск несколько посадок с грубыми порушениями правил безопасности. Эти порушения могли привести до катастрофы. Про это выданию «Люстерка» рассказал былый пилот первой класса «Аэрофлоту» авиационный эксперт Андрей Литвинов со посылкой на границу у компании. Оговорка идет про так званые нестабилизованные заходы. Подчас их пилот протягивает приземление, хотя параметры самолета не отповедают норме. Причины частых инцидентов Литвинов назвал системные проблемы в аэрофлоте, низкую якость подрыхтовки пилотов и некомпетентное керовництво. ДТЗ под Солигорском. Загинули 22-годовый хлопец и 18-годовая девчина. Еще одна 19-годовая девчина в тяжком стане шпитализована. Легковик, яким керовал молодён, при обгоне выехал на полосу сустрэчнага руху, где в лоб сутыкнулся с эвакуатором. Кіроўца эвакуатора не потерпел. Про кино. Документальный фильм режиссера Збарановича Андрея Кутилы продемонструют на Венецианском кинофестивале. Фильм, присвеченный белорусским политвязням, покажут поза конкурсом. Праца над полнометражной документальной стужкой «Листы из маукливой краины» протягивалась больше за 5 годов. Картина створена международной командой Польши, Немеччины и Литвы. Сам режиссер Андрей Кутила на своей сторонце в социальных сетках выказал подяку организаторам кинофорума и всем, кто допомагал в створении стужки. «Листы» станут первым документальным фильмом от автора из незалежной Беларуси, показанным на этой пляцовце. После выборов 2020 года режиссер живе и працуя у польском городе Лодзь. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Змянлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму і расце, вецер заходні ды паўночна-заходні моцны 4-5 метраў на секунду, а ў парывах яшчэ мацнейшы 3 разы. Ападкаў на сёння сіноптыкі не прагназуюць. Максімальная тэмпература ад 19 да 21 градуса.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Беларускія гаворкі на ўсходзе Літвы яшчэ жывыя, аднак паступова знікаюць. Калі гістарычна на іх найбольш уплывала польская мова, то сёння ўсё мацней адчуваецца ўплыў расейскай. Кажа польскі мовазнаўца, дыялектолог Міраслаў Янковяк. На размову з нашым госцем запрашае Вольга Сямашка.
1: Гость рацыі.
2: Добрый день.
3: Мирослав, добрый день. Расскажите, пожалуйста, чему вы решили посвятить особенную монографию менавіта белорусским говоркам с Лишнинского района? Что робит этот регион особливым?
2: Это книжка, которая дотычить сучасных белорусских говорок у Солечницким и Шелченкайским районе, потому что у нас тут две назвы, так? Одна больше такая славянская, и польско-белорусская, а другая назва такая больше уже литовская, официальная. Первый том, и он дотычил Варенского района. Это далее на заход, который у Вогуле не доследовался у минулости. Другий регион – это Солечницкий район, это полднево-усходняя Литва. Теперь у распрацовцы находится третий том, это будет Виленский район. И в будущем будет Тракайский, Свинчанский и Игналинский районы, но это еще будущее. А откуда такая идея возникла? Больше чем 10 годов тому назад у Института литовской мовы, у отделе диалектологии, они вырашили змаповать на ново всю территорию Литвы. Значит, ну, поехать еще раз диктофоном, всю команда и доследовать говорки, чтобы просто побачить, как это изменяется, как изменяется ареал, и структура этих говорок изменяется. И литовцы выдали в 2014 году вельми такую, ну, великую, монументальную працу геолингвистичную. И это, что было вельми интересное и важное, они описали не только литовские диалекты, але попросили так само инших специалистов, чтобы описать так само и диалекты этих говорок польские, русские, но тут мы думаем про староверов, перетусим, белорусские и латышские. Но тогда у той час белорусские описывала, ездила по вёсках Лилия Плыгалка с Вильни. Ну и выники были вельми интересные, потому что это одна генерация, одно поколение, и уже показывает, как отбываются змены. Литовцы пришли до выводу, что треба повторять такие доследования кожные 10-15 годов, чтобы побачить, как это все изменяется. Я еще в рамках инших своих доследований был в Солечинском районе в 15 и 16 годах, но и теперь, но имел махчимость в 25 и 26 годах проводить доследования. И треба сказать, что изменилось шмат. Якби, ну, по-перше, интересно, потому что эта территория, она лечилась таким обшаром великого распаусюджвания белорусских говорок, где шмат людей проживало, у кожной вёсцы амаль. Это белорусская гаворка, ці попросту, как они там называют, была вельми популярна и распаўсюджаная, так? Потому что на этой территории у нас есть несколько мов, ці диалектов, так? Но литовская вельми мала. Литовска только была там, где дзевенішкі, вось такие аппендициты, как литовцы жартуют, такие полуостров, які выходят у территорию Беларуси. Литовские коммунисты в 40-м годе попросили в Москве долучить эту территорию, потому что там было шмат литовскомовных особ. Але, ну, можно сказать, что такая территория от Варенского района по Солечники, это такая территория, ну, с польской и белорусской мовами. Далее дзевенішкі район, это там литовская с додатками славянскими. И от Солечник на полнач у бок Виленского района это был уже такой вельми белорусский обшар с распространенными белорусскими говорками. Но прошло 10 годов, и опрача того, что я, конечно, тут описал, ну, структуру этих говорок, и лексику, и запозычений. Первая важная речь, которая высветлилась, это то, что изменяется социолингвистичная ситуация. Ну, значит, когда мы говорим про литовскую мову, ну, она моя, ну, статус державной, официальной мовы, але узровень ведания этой мовы, он повеличивается, але эта мова не уваходит вельми моцно у приватную сферу життя, там, семейно, сусед, суседскую. И далее, что вельми бачно, что возникают белорусские оговорки. На жаль, и покольки я еще там 10-12 годов тому назад я мог заехать, в принципе, у любую вёску, зайти в любой дом и мог записать белорусскую оговорку. Теперь это уже есть великая проблема. Треба просто идти там 10 у волость, местовую администрацию, теники медпункт, чтобы просто показали конкретного человека, до якого можно подойти. И с этим наистаршим поколением возникает и белорусская оговорка, и там как бы отбывается, я бы это можно назвать трошки, ну, не веду эти слова, парадипа, это то есть слово, але как бы на это место уваходить и русская, и польская мовы. И это так как бы феномен, який, ну, варто далі доследовать, это нават трошки на узровне психолингвистики. Чому местовые люди все ж так больше выбирают русскую мову, а не, например, польскую? Потому что на этой территории и польские школы, польские администрации, местовые поляки, ну, вемле, многие люди все ж так идут у бок, ну, русской мовы. И это вельми цікавый аспект, коли, например, детенка у садик, садик и он абсолютно польскомовный, только там, например, одна година литовской мовы в день. Там гуляют с детьми, и позднее они отбирают дитя и на планшете пускают некие там русскомовные сказки, например. Так это так само вельми такой интересный аспект уже социолингвистичный, чтобы далее доследовать. Но тут, напевно, есть шмат таких чинников, которые, ну, не сприяют функционированию белорусских говорок и захованию их в будущем.
3: А коли прозважать на это, то какие чинники вплывают на такую ситуацию, коли сопротивляется и полонизация, и навод зление российской мовы, бо мерковалось, что, напевно, коли уже вымирает белорусская мова, то на ее место приходит литовская.
2: Стандартные чинники, как и у інших регионах. Так, это, как бы, ну, можно сказать, в принципе, отсутность подтримки белорусской идентичности, культуры, адукации, потому что, как бы, ну, на территории Литвы иснует только одна белорусская школа у Вильни. Так, так нема школ, это так само питание статусу и престижу, так, белорусских говорок. Но тут зрозуміло, что русская мова, она воспринимается как такая великая, сусветная мова, на якой можно размовлять с людьми у разных регионах. Ну и тут это, что она меньше и меньше передается с поколения у поколения, на жаль. Так как бы середнее, эти молодейшее поколение, и оно там еще там трошки пассивно ведает эту белорусчину, але, ну, тут это, что зразумело, как бы иншие краины, они подтримовывают своих свояков поза межами. Так, так как поляки так само допомагают полякам, которые живут у Литве и у Латвии, например. Но так тут этой допомоги с боку Беларуси зразумела, нема, або яна просто абсолютно символичная, так? И тут, коли нема таких структурау, нема адукации, нема подтримки и с боку Минска, но с боку Литвы, так само тут на та великой подтримки нема. Это усё долготерминово уплывае існаванне або вымиранне конкретной мовы ці диалекта. И это, что социолингвисты уже не один раз писали у минулости, что коли нема сприяльных умовау, то, в принципе, хапае трох поколения, чтоб мова зникла поза межами, так, з'являється державною мовою, наприклад. Но тут треба додати, що ще після Другої світової війни шмат особ переїхало, так, з Білорусі. Так якби ось гетеє приїжджає особи, вони так само вельми позитивно впливали на підтримання місцевих білоруських говорок, так. Тепер можна сказати, що вельми хутко гети мовний ландшафт зміняється на гетей території, тому я думаю, що ось описання гетих білоруських говорок з'являється вельми важним аспектом. Потому что уже проходит там другие десятых годов, коли, но никто, как бы, но больше комплексно не занимался, с Беларуси так само никто не приезжает доследовать. Такая стандартная книжка, которая описывает социолингвистичную ситуацию, структуру этих говорок, там фонетику, морфологию, синтаксис, лексику, а так само я еще вырашил, что треба додать два такие важные элементы у каждой книжки, у каждом томе это есть, и будет у наступных так само, это словничок и тексты, чтобы это заховать для будущих поколений, потому что, как бы, ну, есть идея, чтобы творить, ну, и корпус белорусских говорок поза межами Беларуси, потому что они все же так являются вельми такой важной границей, из якой особы, которые уплывают на формирование белорусской мовы, могут просто шарпать, как с границы.
3: Все дразнивается, ты же белорусские говорки с Лишнинского района, Литвы ад гаворак суседняй гарадзіншчыны, якія можа быць галоўныя падабенствы і адрозненні можна назваць?
2: Ну, тут калі мы кажам пра салічынскі раён, ён трошкі змешаны ў такім плане, так? Калі мы кажам пра варэнскі раён, ну, гэта проста нават геаграфічна, а рэальна гэта гарадзінска баранавіцкая група беларускіх гаворак. Ну, ў гэтым раёне салічынскі маем розныя тыпы, якія характэрныя для, ну, розных арэалаў, так і паўднёва-заходні дыялект беларускай мовы, але таксама сярэдні беларускі. Тут вельмі такім цудоўным прыкладам з'яўляюцца назвы маладых істот, якія вельмі амаль ідэальна адлюстроўваюць падзел на дыялекты беларускай мовы. Калі мы маем паўночна-ўсходні дыялект, там будзе там дзіцёнак, цялёнак, парасёнак, у сярэдніх беларускіх там дзіцё, парасё, цялё, а ў паўднёва-заходнім дыялекце цяля, дзіця. Напрыклад, на гэтай тэрыторыі мы можам сустрэць гэтыя дзве формы, якія тыповыя для і сярэдніх беларускіх гаворак, і паўднёва-заходняга дыялекту. Ну, але маем таксама і такую форму, якая тыповая для вузкага арэалу, такога памежнага, можам сказаць. Гэта формы на ук, рознага тыпу, там, цялюк, парсюк, жарабок. Гэта вельмі такія распаўсюджаныя формы на гэтай тэрыторыі, якія тут ідуць і з літоўскага боку мяжы, і такім, ну, не надта шырокім арэалам з беларускага боку мяжы. Але, ну, ёсць, напрыклад, такія формы, якія тыповыя для сярэднебеларускіх гаворак. Гэта ўжо больш ад салечнік на поўнач. Гэта, напрыклад, ён прывозе, ён прыходзе, робя, будзе. Так, вось гэта такая ўжо форма тыповая для сярэднебеларускіх гаворак, так, гарадзенскіх. Так, як бы гэтая тэрыторыя, яна такая трошкі больш стракатая, калі мы кажам пра структуру беларушчыны.
3: Ці пачас сваіх даследаванняў салічніцкага раёна, ці спаткалі вы, можа быць, нейкія цікавыя словы, моўныя з'явы, якія асабліва вас здзівілі?
2: Шмат супольнага для больш вялікага арэалу. Гэта перад усім, ну, шмат паланізмаў, розных такіх формаў, так, але і балтызмаў. Але балтызмы, трэба сказаць, што яны падобныя для шырэйшага арэалу функцыянавання, так? Так, думаю, цяпер пра нейкі такі, напрыклад, бразгулі, так? Гэта такія званочкі, якія упаўжвалі каня, якія вішалі каню на шыі, калі, ну, ехалі там у касцёл, напрыклад. Ну, я тут перад усім думаю пра нейкі важныя святы або пра вяселле, так? Дырван, цірван, гэта аблога, поле, якое не апрацоўваецца. Рускі абшар мае, напрыклад, такое слово, як кудра. Ну, кудра – гэта такі невялікі вадаём, можам сказаць, так? Ці, напрыклад, грыбы. Там ёсць таксама з літовскай мовы, калі мы кажам пра грыбы, гэта могуць быць раўдонікі ці мішкіні. Гэта вось такое на гэтым памежы, якога там далі на тэрыторіі Беларусі. На тэрыторіі Беларусі няма, а яшчэ з такіх рэчаў, напрыклад, з паланізмаў. Ёсць такая група паланізмаў, якая вельмі распаўсюджаная і вельмі часта выкарыстоўваецца. Гэта, напрыклад, вялькі, тэраз, тэш, тылько, венцай, ці венчы. Гэта такія формы, якія там вельмі папулярныя, і там няма такіх агульнабеларускіх эквівалентаў на гэтай тэрыторіі, або толькі ў высказваннях асоб, якія, ну, прайшлі беларускую адукацыю.
3: Міраслаў, як падсумаванне нашай размовы, што б вы хацелі, каб пасля чытання вашай манаграфіі зразумелі не толькі навукоўцы, але і звычайныя чытачы?
2: Я думаю, што звычайныя чытачы, ну, зразумела, што як бы структура гэтых гаворак, яна перад усім для мовазнаўцаў, лінгвістаў, філолагаў, славістаў, але я думаю, што гэта, што цікава звычайнага чалавека, можа так скажу, гэта вось гэтыя слоўнічкі, я спецыяльна іх раблю, запісваю беларускай лацінкай і таксама тэксты, што проста, ну, чалавек, які не з'яўляецца навукоўцам, ці лінгвістам, мог спакойна проста ўзяць гэтую кніжку і пачытаць, напрыклад, словы, якія датычаць метэаралогіі, ці ўфармавання там тэрыторыі, ландшафту, якія адносяцца там да часу, свету раслін, жывотных, напрыклад, так што проста пабачыць. І нават, ну, ёсць такія дыскусіі, у мяне былі такія, ну, даклады гасцінныя, і людзі проста ўспаміналі: "О, рэальна, у нас на вёсцы там мае бацькі так называлі штосьці, так?" І гэтыя тэксты, я проста выбіраю тэксты з кожнай вёскі пра такое, ну, штодзённае жыццё, пра вёску, пра моўную сітуацыю, як пяклі хлеб, як гналі самагон, як сват прыходзіў, напрыклад, так, што трэба было прынесці з сабой. Я думаю, што гэта такія вельмі цікавыя тэксты, якія будуць паказваць не толькі моўную спецыфіку гэтых гаворак, але, ну, яны адлюстроўваюць мясцовую культуру, традыцыі, звычаі, таму што гэта таксама змяняецца, гэта ўжо знікае вельмі часта. Это могут быть, например, разные назвы приладов, которые использовались на ралли, разные назвы еды, что люди готовили так на обед, або что ели в таким буденный день, например. Так, например, такое слово, как житнювка, так, водка с жита. Так, я тут... Ну и это, что интересно, у этой книжки, это, что литовцы тут не шкодуют грошов, что есть, и колеровые здымки, которые так само дополняют вот эту книжку. Так, думаю, что она может быть цікава не только для мовознавцев, але просто любого человека, який цікавиться культурой, традицией, історією этого региона и способ расшифровки текста зроблено так, чтобы можно было просто с легкостью это прочитать, и чтобы это не потребовало никаких специальных лингвистичных ведов.
3: Дякую, великий Мирослав, за розмову.
2: Великий дякую.

0: радиорация охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Радиорация охопливая все белорусско-польское помежа, то бок обшар, на яким проживает до 2,5 миллиона человек. И мы тут вещаем на хвалях 98,1 FM, это на полночи региону, то бок на Городинщине и Белосточине, а на полдне в Новоколибиросте и Белой Подляской, наши хвали 99,2 FM. На остатнюю частку свету мы вещаем проз интернет. Наш адрес у сети просто и неизменный, рация.ком. Полова на 9 годину Польши, на 10 у Беларуси. Сегодня белорусско-польским помежь изменливая хмарность, без опадков, атмосферный тиск уже крыху выше за норму и расте, ветер заходний или полночно-заходний, порывистый до 12-14 метров на секунду. Температура ночью 19-21 градус. Днем, это максимальная температура днем 19-21 градус, а температура ночью минимальная 11-12 градусов. Ночью так сама погода.
2: «Спорт-экспрес». Головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи. В эфире новини спорту. При микрофоне Юра Здяшок. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Беларусь узнялася на 43-е место в таблице коэффициентов УЕФА. У зводной таблицы беларусы мають 7,875 балла. Столько ж у Албании, якая идет следом на 44-м месте. За два года белорусская ассоциация полепшила свои позиции одразу на 9 рядков. У липені 2024 года Беларусь займала 52 место, опереджуючи тільки Сан-Марино. На даний момент ніжей за Беларусь розміщаються уже 12 асоціацій. На минулому тижні білоруські клуби провели перші зустрічі у другому раунді відбору Ліги конференції. Віцебський МЛ розгромив Чорногорську Сутєску з ліком 3-0, Мінська Динамо оказалася міцнішим за азербайджанський Навчи 4-2, а Борисовський Батес гуляв нічию со швейцарським Сіоном 1-1. УЄФА призначила судейские бригады на матчи у отказ другого квалификационного раунда Лиги конференции с уделом белорусских командов. Головным арбитром встречи помеж Менским Динамо и Навчи станет Тим Маршалл с Полночной Ирландии. Допомагать ему будут своечинники Георгис Аргирапулас и Райан Келли. Обовязки четвертого арбитра выполняет Шен МакКонагайл. Головным арбитром встречи помеж Сьоном и Бате призначены швед Юаким Эслинг. Его ассистентами станут Никлас Нюберг и Симон Кристенсен. Четвертым арбитром будет Эрик Матсон. Головным судьем встречи помеж Сутьеской и МЛ станет турок Агусхан Чакыр. Ассистовать ему будут Ибрагим Чаглар Уярджан и Гекхан Барчин. Четвертым арбитром призначены Давуд Дакуль Челик. Все матчи пройдут 30 липеня. На выходных были сгуляны еще несколько матчей 1/8 финала Кубка Беларуси по футболе. Гарденский Неман у додатковом часе здобыл перемогу с ликом 3-2 над Койденовским Арсеналом. Это отбылося у многим дякуючи намаганиям Павла Савицкого, який спочатку открыл лик про хвилину после своего выхода на поле на 39-й хвилине, а после сравнял лик 2-2 на 92-й хвилине эффектным стрелом ножницами про себе. А вырвал перемогу для гарденцев Максим Кравцов на 100-й хвилине матча. А так само у полесским дерби Славия с ликом 2-1 у Мазыры одужала берастейская Дына.

0: чувачками Нива. Артём Канцавы занял посаду головного тренера юниорской сборной Беларуси по футболе. Про назначение 41-годового специалиста поведомила пресс-служба АБФФ. Посада стала вакантной после того, как Сергей Сосновский вошел в тренерский штаб национальной сборной Беларуси. Тренерскую карьеру Канцавы провел у системе БАТЭ, прошедший шлях от наставника юнацких команд до головного тренера основной команды. В бегучем годе под его керавництвом БАТЭ стал уладальником Кубка Беларуси. У осень сборная Беларуси до 19 годов выступит у другим раунде квалификации чемпионату Европы. У группе А4 белорусская команда згуляет супраць сборных Австрии, Англии и Словении. 25-годовы беларускі форвард Арокі, якая выступае ў вышэйшым дывізіёне Партугаліі, Уладзіслаў Марозаў пакіне клуб. Раней паведамлялася аб тым, што нападаючы можа перайсці ў старт з вышэйшага дывізіёну Нарвегіі. Марозаў выступае за Арокі з лета 2024 года. Мінулы сезон ён правёў у арэндзе ў Колдынгу. Гэта другі дывізіён Даніі. У 21 матчы забіў 10 мячоў, зрабіў 2 асісты. 27 липеня Макабі Кір'ят-Гат обгулял Черногорский Ком с ликом 2-1 у товарищеском матче. Белорусский форвард израильтян Денис Козловский забил у браму черногорцев. Так само у встречи за клуб 33-годового белоруса згулял его 31-годовый своечинник оборонца Павел Забелин. Нагадаем, трансфер ободвух белорусов у Макабі отбылся у гэтае межсезонье. У минулое выходное был разыгран Кубок Польши по пляжному футболе. У финале турнира команда «Хемака» Штутава оказалась мощнейшей за «Термы» под Дембице с ликом 3-1. У складе переможцев згулял 42-годовый белорус Валер Макаревич, который по выниках турниру был назван наилепшим брамником Кубка Польши. Еще один белорус Денис Самсонов выступал за «Лодь». Его команда финишовала на 4-м месте. Самсонов стал наилепшим снайпером турниру. У понеделок 27 липеня отбылися 2 товарищеские матчи с уделом команд белорусской хоккейной экстралиги. Гомель перемог Могилев с ликом 4-2 и Городинский Неман обыграл российскую Калугу с ликом 2-1 по булитах. У Менску завершился открытый чемпионат Беларуси по теннису, который проходил с 17 по 26 липеня на кортах РЦАП по теннису. Переможцем мужского одиночного разряда стал Даниил Остапенков, который обыграл у финале Мартина Борисюка с ликом 6-4-6-2. Бронзовую нагороду завоевал Эрик Арутюнян. У жаночем одиночном разряде чемпионкой стала Ганна Кубарова, которая в трех сетах перемогла Дарью Хомутянскую 6-4-3-6-6-0. Третье место заняла Полина Кухаренко. Остапенков так само выиграл с поборництвой у мужчинских парным разраде. Разом с Эриком Арутюняном он был мощнейшим за Ягора Слизевича и Савелия Розанова 7-6-6-0. Перемогу уже ночным парным турниры здобыли Ксения Ярош и Стефания Непарент, которые в финале обгуляли Полину Кухаренку и Полину Прудникову с ликом 6-4-6-3. Теннисный турнир на Олимпийских гульнях 2028 года у Лос-Анджелесе пройдет с 19 по 28 липеня. И он отбудется про 3 дни после закончения Уимблдона, который протягнется с 3 по 16 липеня. Спаборництвы будут проходить у комплексе Carson Court. Будет задействовано 11 открытых хардовых кортов, постоянный центральный корт умещальностью 10 тысяч глядачов, 2 часовые шоу-корты, корт 1 и корт 2 и 8 додатковых кортов. У мужчинским и жаночим одиночным разраде примут удел по 64 гульца. У мужчинским и жаночим парным разраде по 32 пары, у смешанным парным разраде 16 пар. У венгерском городе Сегет прошел чемпионат Европы по веслованию на байдарках и каное до 18 и до 23 годов с уделом спортовцев с Беларуси. Усяго на спаборництвах белорусские весляры брали удел у 39 финалах и выиграли медали у 24 из них. На рахунку белорусов 13 золотых, 7 сребрных и 4 бронзовые узнагороды. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях. Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

6 хвилин с половиной застается до 9 години Польши, 10 в Беларуси. Не в забаве, а полное ходение в студию новин. Завитая Стась Дедерка. В этом выпуске почуем, как про войну в Украине, а там не только уже она в Украине, але и перенеслася туды, откуль почалася в Россию, дроны атаковали Подмосковье. А у Польши тем часам улады потрабовали покинуть краину беларусов. Кольки их покинуло по потрабованию уладов, так само почуем от Стася Дедерки. И познайомимся с шорт-листом премии Гедройця за найлепшую белорусскую книгу минулого года. До новин, еще крыху музыки.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Война в Украине. Дроны атаковали Подмосковье. Польщу на потребование уладов покинули 37 белорусов. У шорт-листе премии Гидройте две зашифрованные книги.
2: У студии с номерами Стас Дедерка.
3: 1616 день войны. Московскую область милую ночью массированно атаковали беспилотники. По водле заяв мэра Москвы Сергея Собянина их было больше за 390. На территории Чеховского регенеративного завода загорелись автомобильные шины. Это одно из найбуйнейших российских предприемств по перепроцовке шинов и вытворчести гумотехничных выробов. Один из беспилотников урезался у шматповерховый жилый дом у Чехове. Жихары соседнего Подольску так само поведомляли про гуки выбухов и слупы дыму над городом после атаки. У подмосковном Каледине после атаки дронов горит склад логистичной компании 3PL. Это найбуйнейший логистичный хаб Подмосковья. Украинские мониторинговые каналы поведомляют, что атакованный горит так само склад Wildberries, размещенный побач. На Берестейщине черговая проверка системы оповещения. На пройде сегодня с 12 до 13 годины и станет 13 от початку года. Как поведомляет пресс-служба Министерства по надзвичайных ситуациях, под час проверки будут включаться электросирены, пройде перехоп у КХФМ вещания на территории в области. Громадянам просить заховывать покой, никаких деяний не потребуется. Как означает выдание «Позерк», Берестейская в области, кая межует из Украины и Польши, по-ранейшему является лидером по для колькости проверок системы оповещения. У Гомельской области, якая межует с Россией и Украиной, проверки проводятся что месяц. У остальных регионах система выпробовывается значно радей. У Беларуси фиксуются выпадки залету и падения дронов, однако информации про то, что при этом активуется система оповещения, нема. С 20 по 26 липня больше за 220 помежников покинули Польшу на потребование уладов. Это выникает из информации помежной оховы этой краины. Польскую территорию доброхотно покинули 33 громадянина Беларуси, из них примусово 4. Кажучи про опошних, помежное ведомство отзначилось, что сярод их были осуджены в приватности за крадежи, злочинство, связанное с наркотиками, злочинство супроть життя, так само за керование транспортными сродками в стане алкогольного опьянения. Заявлено, что они несли погрозу для безпеки громадского парадку. За попередние 29 тыдняв на потребование уладу Польши эту краину покинули как минимум 500 громадян в Беларуси. Про литературу. Обвешчанные 6 книгов, которые вошли в шорт-лист премии Гидройте. Это самая значная незалежная премия в белорусской литературе. Как поведомляет белорусский ПЕН, сёлета в коротком списке «Холодные земли» Александра Карнауха, «Родина» с Быха-Слуповского, «Боу и мертью» Хротня Дениса Трусова, «Пентаквантер» Артема Шуканова и две книги с зашифрованным у метах безпеки уделом. Летость переможцем премии стал Сергей Дубовец, книга «Исповедь» Занзибар. Наши новини доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, ападкам нідзе ніякіх сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму ўжо і расце. Вецер заходні ды паўночна-заходні ў парывах да 12-14 метраў на секунду. Тэмпература днём 19 градусаў у гародні Беластоку, 20-21 градус у Берасці і Белай Падляскай. Мінімальная тэмпература ноччу 11-12 градусаў. Заўтра так сама пагода. Да, и будет на 1-2 градуса теплее, чем сегодня.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: 4 хвилини с половой на 10 годину в Польше, 11 в Беларуси. Раница с рацией завершилась. Был с вами Микола Вабранюк. Я уже дякую за увагу. А день с рацией починает гурт Крама.

0: Белорусская радиорация.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.

Фалкорнак, валик белорусского радио рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, на сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Местами, а особливо по городенщине, крыху по белосточине, макчимы невеликие короткочасовые дожди, у некоторых границах позначены навальницы, а левые, как кажут, будем жить, будем глядеть. Температура поветра 18-21 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный. Местами порывистый. Атмосферный тиск выше за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве. Да, чакайтесь.

Война в Украине. Дроновая атака российцев. Ровно 500 дзен у зняволи не находится активист Александр Елисея. У мигранты поспробовали переправиться у Польшу про Свислач. Про этот и про иншее. Вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусских радио и рации расскажет Стась Дадерка. Варта дочакаться.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Полдень у Беларуси, 11-я година у Польши.
3: Война в Украине. Дроновая атака российцев. Ровно 500 дён узняволения активиста Александра Елисеев. Мигранты поспробовали переправиться у Польшу праз Свислач.
2: У студии с новинами стать доверкам.
3: 1616 день войны. Украину минулой ночью атаковал 131 дрон. Как поведомляют поветренные силы, было сбито або обешкоджено 107 дронов в разных регионах краины. Зафиксованное трапление 16 ударных беспилотников на 9 локациях, а так само падение сбитых аппаратов на 6 локациях. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4733 особы. Эта лишба называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 940 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 127 женщинов, 21 человек был отправлены на примусовое лечение. Ровно 500 дён узняволення Александр Елисеев, громадский активист с Калинковишев. Он был сябром ликвидованной в Беларуси объединенной громадянской партии. В 2020 году позднее улады затримливали его и призначали протяглые администрационные арешты. Подчас арешту у лютом 22-го, коли его заключили за 5 дён до початку полномасштабного российского уварвания в Украину, Елисеев объявлял голодовку. Так само Александр отмовлялся выплачивать призначенные ему штрафы. У листопаде минулого года стало ведомо, что активисты утримливают у следчим изоляторы Могилеву. Поводле попередней информации, его обвинувачивают у здраде державе и образе Лукашенки. Мигрантский кризис. Про спробу 4 мигрантов незаконно пересекчи польско-белорусскую мяжу в районе отказности помежной заставы Бобровники, поведомил подляский отдел помежной аховы Польши. Поводле даденных ведомства, мигранты спробовали нелегально переправиться праз помежную раку Свислач, однако до польского берега не добрались и вернулись на территорию Беларуси. С початку года на участку, який оховывается подляским отделом помежной аховы, зафиксовано больше за 260 спробов незаконного пересечения польско-белорусской мяжи. За аналогичный летошний период их было больше за 16600. Мигрантский кризис на границе Беларуси и краиновой развязу протягивается с весны 21 года. Улады соседних европейских держав лишат его гибридной атакой, организованной режимами у Менску и Москве. У суботу 1 жнюня в Варшаве отбудется бесплатная экскурсия «Тысячи историй в озеро Каменковского» в межах проекту «Зеленое открытие Варшавы». Подчас шпацера удельники доведуются про историю озера, его экосистему, а так само про редкие виды рослин и живел, которые можно встретить на его берегах. Представник инициативы «Нурт Неруш» и экологичный эксперт Владислав Шумак запрошают всех охвочих долучиться.
4: Экскурсия, она здійсняется у межах проекта, який называется «Зеленое открытие Варшавы». Это цикл из 8 экскурсий для белорусов Варшавы на белорусской мове, на яким рассказывается про природные цікавостки этого города, яким живут белорусы, и вывучение флоры и фауны, тым ліку на польской мове.
3: Поводле Шумака, озеро Каменковское – один из самых цікавых природных объектов Варшавы.
4: Это озеро, оно заховало добрый экологичный стан, не глядячи, что под антропопрессиями находится. И там под час экскурсии как раз и будут показываться некоторые рослины, которые свечат про добрый стан воды и про то, что это озеро стало сапраўды такой устойливой экосистемой.
3: Экскурсия пачнется 12-й године каля автобусного припынку Любельска-2. Удел бесплатно, однако организаторы просят усіх ахвочых загадзя зарегистроваться. После шпацеру удельники так само смогут бесплатно покататься на байдарках. Проект «Зеленое открытие Варшавы» реализуется при поддержке города. Подробности и регистрация на сайте luma.com. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першы. Заграничное радио FM.

0: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы разум.

Пан Жвірба на хвалях Белорусского радио Раца. Ну, а я про смакоту. Погодитесь, вот холодное пиво многие воспринимают как довольно простой способ освежиться у летнюю спеку. Я уже сказал, что идея чарговая хваля, может, невеликая, але идея. Однако вот это вот отчувание прохолоды после нескольких глытков довольно зманливо, бо алкоголь не заменяет воду и здольны створать додатковую нагрузку на организм при высокой температуре, по ветру особливо. Лекар Юрий Габарец потлумачил, что холодный напой саправды можа на короткий час зменшить субъективное отчувание спякоты. Однако это не означает, что организм отрымливает необходимое остужение и додатковую колькость ваткости. Головная проблема заключается, вядома ж, у алкоголя. У горячее надворье организм и без того змушены больше активно регулировать температуру тела, а спиртное может додатково уплывать на сердечно-сосудистую систему и агульное самоотчувание. Еще одна небеспека связана с лживым отчуванием полегчения. Человек может почуваться больше комфортно и недооценивать уздеяние высокой температуры, хоть за потребование организма у ваткости и отпочинку никуда не зникая. Особливо рызыкоўным становится сполучение спякоты, алкоголю и физичной активности. Нават невеликая колькость спиртного здольна погоршить реакцию и здольность правильно оценивать то, что отбывается. После выживания алкоголю варто, вядома ж, отмовиться от керования автомобилем. Это ясно. Варто отмовиться от поездок на ровер, идти на неким там электросамокате, неважно. Небеспечные и скачки у воду с некой вышини, бо снижение хуткости реакции повеличивает вероятность травмов и несчастных выпадков. Безалкогольное пиво является, конечно, больше беспечным вариантом, бо не створяя рызык, связанных с уздением спиртного. Однако, все ж таки разглядать его, как некую полновартостную замену воде. Я не кажу пиво, бог, это не полновартостная замена пиву. Але разглядать как полновартостную замену воде так само не варта, поводле лекара. У спякотные дни у вас основным напоем повинна заставаться все ж таки звычайная вода. Кроме того, при высокой температуре поветра рекомендуется позбегать празмерных нагрузок, проводить больше часу у тени, идти у неким прохолодным помешканне и не чакать моцной смаги, то есть так постоянно пить воду не шмат, литерально нескольких глотков каждые там 15-20 хвилинок, и будет добро. А что тычется пива? Конечно, хочется. Ясно, что хочется. Ось. Але, ну, не треба.

Зеленский прибыл у США. Мигрантский кризис наибольш напружена на латвийско-белорусской межи. За место шматдетных у новобудовлю у Менску заселяют ахоуников Лукашенки. Про это да про иншее, вось уже литерально про 8,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: Федерации.
1: Вот это все про Америку. И он был заправдный от белорусской интеллигенции, заправдный украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Война в Украине, дроновая атака российцев. Ровно 500 дзен у зняволення знаходится активист Александр Елисея. У мигранты поспробовали переправиться у Польшу про Свислач. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажет Стась Дадерка.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Война в Украине. Дроновая атака российцев. Ровно 500 дён узняволения активиста Александра Елисеев. Мигранты поспробовали переправиться в Польшу праз Свислач.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1616 день войны. Украину минулой ночью атаковал 131 дрон. Как поведомляют поветренные силы, было сбито або обешкоджено 107 дронов в разных регионах краины. Зафиксованное трапление 16 ударных беспилотников на 9 локациях, а так само падение сбитых аппаратов на 6 локациях. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4733 особы. Эта лишба называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 940 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 127 женщинов, 21 человек был отправлены на примусовое лечение. Ровно 500 дён узняволення Александр Елисеев, громадский активист с Калинковишев. Он был сябром ликвидованной в Беларуси объединенной громадянской партии. В 2020 году позднее улады затримливали его и призначали протяглые администрационные арешты. Подчас арешту у лютом 22-го, коли его заключили за 5 дён до початку полномасштабного российского уварвания в Украину, Елисеев объявлял голодовку. Так само Александр отмовлялся выплачивать призначенные ему штрафы. У листопаде минулого года стало ведомо, что активисты утримливают у следчим изоляторы Могилеву. Поводле попередней информации, его обвинувачивают у здраде державе и образе Лукашенки. Мигрантский кризис. Про спробу 4 мигрантов незаконно пересекчи польско-белорусскую мяжу в районе отказности помежной заставы Бобровники, поведомил подляский отдел помежной аховы Польши. Поводле даденных ведомства, мигранты спробовали нелегально переправиться праз помежную раку Свислач, однако до польского берега не добрались и вернулись на территорию Беларуси. С початку года на участку, який оховывается подляским отделом помежной аховы, зафиксовано больше за 260 спробов незаконного пересечения польско-белорусской мяжи. За аналогичный летошний период их было больше за 16600. Мигрантский кризис на границе Беларуси и краиновой развязу протягивается с весны 21 года. Улады соседних европейских держав лишат его гибридной атакой, организованной режимами у Менску и Москве. У суботу 1 жнюня в Варшаве отбудется бесплатная экскурсия «Тысячи историй в озеро Каменковского» в межах проекту «Зеленое открытие Варшавы». Подчас шпацера удельники доведуются про историю озера, его экосистему, а так само про редкие виды рослин и живел, которые можно встретить на его берегах. Представник инициативы «Нурт Неруш» и экологичный эксперт Владислав Шумак запрошают всех охвочих долучиться.
4: Экскурсия, она здійсняется у межах проекта, який называется «Зеленое открытие Варшавы». Это цикл из 8 экскурсий для белорусов Варшавы на белорусской мове, на яким рассказывается про природные цікавостки этого города, яким живут белорусы, и вывучение флоры и фауны, тым ліку на польской мове.
3: Поводле Шумака, озеро Каменковское – один из самых цікавых природных объектов Варшавы.
4: Это озеро, оно заховало добрый экологичный стан, не глядячи, что под антропопрессиями находится. И там под час экскурсии как раз и будут показываться некоторые рослины, которые свечат про добрый стан воды и про то, что это озеро стало сапраўды такой устойливой экосистемой.
3: Экскурсия пачнется 12-й године каля автобусного припынку Любельска-2. Удел бесплатно, однако организаторы просят усіх ахвочых загадзя зарегистроваться. После шпацеру удельники так само смогут бесплатно покататься на байдарках. Проект «Зеленое открытие Варшавы» реализуется при поддержке города. Подробности и регистрация на сайте luma.com. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз...
5: надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 28 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, традыцыйна зычу ўсім добрага дня да і добрага настрою, ну і запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем праз 5, можа 5 з паловай хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 28 ліпеня, аўторак. Цэнтр культуры Сюдмісце, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторію гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумісна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Піначэта. З нітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салітарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20 стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшшы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшша.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановні, сьогодні 28 липня, тут Алесь Дубавец і музичний календар, тут сьогодні нас чекають Майк Блумфілд, Гарри Глітер, а так само гурти Pink Floyd, T-Rex, Divo, 3, Bad Company, Deep Purple, The Papa Roach. Долучайтеся. 28 липня 1943-го народился Ричард Уильям Райт, ти просто Рик Райт, британский пианист, клавишник, автор песен и спевак, больше за все ведомый уделом у гурте Pink Floyd. Клавишные партии Райта были неотъемным компонентом и отметной рысой первоважной большести альбомов Pink Floyd. Райт нередко выступал у роли бэк-вокалиста, а у некоторых композициях был основным вокалистом. Не з'являючися гэтак плодовитым автором, як Роджер Уотерс и Дэвид Гилмор, ён усё ж написал многое с того, что теперь лечится классикой Pink Floyd. Рик Райт помер 15 вересня 2008-го от раку, не поспевши скончить працу над сольным альбомом.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 28 липеня 1949-го народился Стив Перегрин Тук, имя при народжении Стивен Рос Портер, ангельский рок-музыка, ударные, басы да и клавишные, які у 67-м годе разом с Марком Боланом утворил гурт Tyrannosaurus Rex, больше ведомый под шильдой T-Rex. Гэты гурт стал одним из самых яскравых представников британского андеграунда. Добившийся буйного поспеху у британских чартах у початку 70-х годов, коллектив стал одним из ведущих у глэм-рок-руху и прояснавал до смерти Марка Болана у 77-м годе. Стив Перегрин Тук пошел житья у 80-м.

0: Грузинская гостепримальня демонструет миновито батумские белорусы.
1: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
3: Рация. Громко.

0: з архіва Беларускага радыё «Рацыя».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Репортаж на радио «Рация».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM. Коментар Рации.
2: Сусветный энергетичный рынок сегодня переживает один из самых серьезных кризисов у своей истории. Военные деяния у Персидском заливе, которые начались сёлета у лютым, спровоковали шок, который эксперты поравновывают с нафтовыми кризисами 1970-х годов. И хоть географично этот регион далекий и от Менска, и от Варшавы, экономичная и политичная хвали этого шторма уже досягнули наших мест. Основной кропкой напружения стал Армузский пролив, горловина сусветного нафтового гандлю, праз якую проходит пятая частка усёй нафты из ваткованого природного газу у свете. Еще больше ситуацию погоршило травинское решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти со складу организации ОПЕК+, что створило разлом у сусветным нафтовым картеле. Для жыхароў Польши ситуация выглядит двояко. З одного боку, країна продемонструвала високую енергетичну устойливость. У одрозненні от многих сусідів, Польща отримлює нафту з Саудовської Аравії праз термінали у Червоном морі, що дозволяє позбегнути фізичного дефіциту палива. З іншого боку, економічні наступства непозбежні. Чекається, що до кінця бягучого года інфляція у Польщі може перевисить 4%. Причины росту цен на паливо и продукты харчевания. Для Беларуси ситуация у Персидском заливе наклалася на уже існуючие проблемы. И хоть Беларусь мае доступ до российской нафты, агульносусветный рост цен на энергоносбиты и логистику все равно отбивается на коште импортных товаров. И головное питание – чего чакать далей? Кризис у Армузском проливе примусил многие краины переглядеть свои пріоритети. І на перший план вийшла енергетична суверенність. Так, апошнім часом у Європі резко вираз попит на електромобілі і одноуляльні криниці енергії як спосіб позбавитися від залежності від нестабільних регіонів. На гэты час ситуація на нафтовому ринку криху стабілізується, бо з'явилася чергова надія на мир у регіоні Персидського залива. Але гэты кризис виразно показав, что эпоха танной и предсказальной энергии скончилась, а безпека и экономика теперь тесно связаны с тем, насколько хутко мы можем адаптоваться до новой реальности. Яна Запольская, Белорусская Радио Рация.
0: Комментар Рации.
3: Радио Рация.

0: радиорация. Тут живе Беларусь. Радио,
1: радиорация. Красовик, месяц прыщу. Оборвал календар, меньше половы листов. Изменилось нечто в природе. А люты неяк, все не сходит. Вторых, четверг, середа. Не варто, який день, сутность от надетый.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: У Министерства замежных справ Польши прокомментовали заяву официального Минску о подрыхтовке теракту. Баш квалификовал примусовую высылку журналистов из Беларуси как выкрадание человека. Белорусский православный приход у Вильни собирает средства на ремонт храма праз гаражный распродаж.
2: С новинами Валалаевская.
3: Публічныя заявы беларускіх уладаў пра нібыта падрыхтоўку тэракту ў Польшчы магла быць зроблена ў прапагандыйскіх мэтах. Пра гэта ў каментары выданню «Зеркало» сказаў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Польшчы Мацей Вевюр. Пры гэтым ён запэўніў, што польскія службы сур'ёзна ставяцца да кожнага такога сігналу. Вевюр пацвердзіў, што прадстаўнік польскай амбасады ў Мінску сапраўды атрымаў такія звестки от белорусского боку. При этом он звернул увагу, что информация была одночасово размещена на официальном сайте Министерства замежных справ Беларуси, что является беспрецедентной практикой. На думку Вевюра, публикация таких звесток на официальном ресурсе махчима была различена на то, как спровоковать публичную дискуссию. И он закликал ставиться до ее осторожно. Как поведомлялось ранее, увечеры 23 липня Министерство замежных справ Беларуси заявило, быццам на территории Польши рыхтуется теракт. Быццам бы его рыхтуе Беларусь, якого польские улады недавно позбавили додатковой обороны и права на проживание. А мэтай теракту называли неповнолетних детей активистки, якая проживает у Польши и мае белорусское громадянство. Примусовая высылка, подкресливая баш, стала одной из форм покарания журналистов за профессийную деятельность. Многие представники СМИ заявляли, что не плановали отъезд из Беларуси после вызволения и хотели вернуться до дому. Отзначается, что каждый из высланных журналистов имел статус политического изневоленного, что показывает на особливую уразливость, выкликанную годами от вольного позбавления воли, подчас яких яны зазнавали разные формы бесчеловечного обыходжання. Вывезенных журналистов и блогеров БАШ называя ахвярами международных злочинств, у приватности злочинств супраць человечности у выгляде депортации и переследу, якія кваліфікуюцца поводле артикулу 7 римского статуса Международного криминального суда. У БАШ заявили про выключную серьезность такой квалификации. БАШ закликает замежные державы провести расследование и разглядеть пытание о початку криминальных справ в рамках универсальной юрисдикции у связи с фактами выдворения громадян Беларуси. 1 жнівня у фонде «Мохна Арт» у гміне Гайнаўка адбудзецца вечар прысвечання гадавіння масавых пратэстаў у Беларусі 2020 году. Удзельнікам прапануюць паглядзець дакументальны фільм «Кураж», сустрэцца з яго рэжысёрам Алексеем Палуянам і беларускай мастачкай Руфінай Базловай, кажа кіраўнік фонду «Мохна Арт» Валянтин Сельвасюк.
4: Скажем, мастацтва зреагувала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных якбы аспектах, і гэты працэс працягваецца. Каго гэта тэма цікавіць, запрашаем.
3: Паводле арганізатара, удзельніка чакае насычаная праграма.
4: Не только показ, там так само, ну, встреча и разговор с режиссером этого фильма, с Алексеем Пауяном. Это как бы первая частка, а другая – это презентация творчества Руфины Базловой и арт-ток с ее, который я буду проводить.
3: Сустрэча адбудзецца 1 жніўня о 16 гадзіне у фонде «Мохнаты арт» у «Мохнаты 84». Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць, загадзя паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або электронную пошту фонду, каб можна было належным чынам падрыхтаваць колькасць месцаў для гасцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, 19-20 градусаў цяпла, вечер заходні, паўночна-заходні, 5 у парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 15 градусаў вечарам, 12 ноччу, толькі 9 градусаў цяпла на раніцу ў сераду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Еврозум.
1: Беларуская пенсійная модель амаль состарела, и повышать пенсійный узрост у нашей краине, особливо жанчынам, есть куды. У гэтым перакананы экономист Лео Львовский. Своими думками он поделился у свежем выпуску YouTube-шоу «Ток».
2: Паводле эксперта, у жанчын час выхаду на пенсію ўсё яшчэ ранейшы, чым у мужчын. І ўсё гэта спадчына індустрыяльнай эпохі.
1: Цяпер жа іншы час. У свеце не дамінуе фізічная праца. Людзі жывуць доўга, у тым ліку праз добрую медыцыну і спорт.
2: Але сітуацыя з мужчынамі ў Беларусі патрабуе асаблівага падыходу, кажа Львоўскі. Паслухаем эксперта.
3: Мы адзін з антилідеров в мире по разніцы прожытельнасці жизни между мужчинами и женщинами. У нас вот женщины на 5 лет раньше выходят на пенсию, а еще у нас женщины на 10 лет дольше в среднем живут, чем мужчины. Это вообще-то национальная катастрофа, тут не побоюсь этого слова. С этим надо что-то делать. Это отдельная вот пенсии вещь. То есть, да, мужчинам сейчас повышать пенсию, повышать пенсионный возраст, ну, буквально некуда. У нас, вот дай бог, если 3 года, там у нас с данными все время есть проблемы. По некоторым данным, что у нас мужчины вообще 1 год живут на пенсии в среднем. То есть, да, тут есть серьезная проблема, но это отдельная проблема. Нашу пенсионную систему надо реформировать. То есть и пока это еще не слишком поздно. Как и с многими другими вещами, реформа пенсионной системы – это что-то про долгосрочное, устойчивое будущее страны. Наше правительство текущее такими вопросами не занимается. Один раз повысили пенсионный возраст, реформы никакой не произвели при этом. То есть теперь надо будет снова повышать. Повышать пенсионный возраст надо вкупе с общей пенсионной реформой, так, чтобы не потребовалось это делать потом снова, еще через 5 лет, еще через 5 лет. Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить, но, опять же, пока не поздно. Если мы там начнем эту реформу через 15 лет, то будет уже поздно. И дальше, ну, собственно, либо надо будет вот куда-то девать пенсионеров, недовольство пенсионеров. А это будем мы, кстати говоря, с тобой, это мы будем недовольными пенсионерами. Либо еще больше обогатить налогами молодежь, так или иначе. То есть это либо прямые налоги, либо субсидии из бюджета. Но так или иначе, это у нас в Беларусь не петрократия. У нас все, что создается, создается людьми. И это значит, что вот большая доля того, что люди создают, должна будет уходить вот этим людям, которые будут выходить на пенсию в 2040-2050 году.
1: А вот что думая про повышение пенсии экономистка Анастасия Лузгина.
4: Ну, наверное, все-таки к вопросу о повышении пенсионного возраста так или иначе придется прийти рано или поздно. Ну и это действительно, если мы посмотрим даже на европейские страны, да, то в большинстве европейских стран пенсионный возраст для мужчин и для женщин выше, да, чем в Беларуси. Это в том числе связано с продолжительностью жизни, что там, например, там, в той же Германии, либо, не знаю, Швеции люди живут дольше, чем в среднем, чем в Беларуси. Но в любом случае и в Беларуси вот эта продолжительность жизни, она постепенно растет. И если мы посмотрим, ну, на ту пенсионную систему, которая сейчас у нас функционирует, она, конечно, является очень неэффективной. Почему? Потому что она построена на том, что сегодняшние, как бы, люди, которые работают, они же обеспечивают сегодняшних пенсионеров. В условиях старения населения, в условиях повышения роста продолжительности жизни получается так, что меньшее количество работников должно обслуживать, да, выплачивать, как бы, да, вот, перераспределять ресурсы в сторону большего количества пенсионеров. Ну и в этом случае, что какой вывод напрашивается? либо же действительно повышать налоги, либо же снижать уровень пенсии, но пенсии в Беларуси и так низкие, или же, да, смотреть в сторону повышения пенсионного возраста. Но опять-таки повышение пенсионного возраста – это одна только из мер. Безусловно, здесь нужно более такой широкий подход к реформированию, в том числе введение того же такого более активного накопительного пенсионного элемента. Сейчас он в Беларуси есть, добровольное пенсионное накопление, но опять-таки это добровольно. Да, далеко не все люди, небольшое количество людей состоят в этой системе. Но там, а вот что касается повышения пенсионного возраста, ну, это как один, во-первых, из выходов решения, но и с другой стороны, действительно, вот сейчас, если мы посмотрим даже на сегодняшнюю ситуацию, то женщины живут дольше, да, чем мужчины в Беларуси, причем значительно получается там, что больше 10, даже 15 лет, то есть человек находится на пенсии и ну, получает ее. И при том, что надо еще здесь понимать, что помимо повышения продолжительности жизни, опять-таки растет и возможность человека работать в плане его здоровья. Да? То есть лучше становится здравоохранение, человек лучше себя чувствует. Там, например, если бы там, это мы берем 50 лет назад и сейчас, это совершенно разные, например, женщины в 58 лет. Плюс к этому труд все-таки в основной труд сейчас тоже нельзя сравнить его с тем, что было 50 либо 100 лет назад. Поэтому повышение пенсионного возраста, безусловно, является непопулярной мерой. Далеко не все хотят, да, позже выходить на пенсию. Но, к сожалению, других вариантов как бы нет. И мы это видим по международному опыту, что постепенно, как вот идет повышение продолжительности жизни населения, становится лучше людей здоровья. И, соответственно, это позволяет им и больше трудиться, и это частично снижает нагрузку на пенсионную систему.
1: Экономисты Лео Львовский и Анастасия Лузгина потлумашили, чому в Беларуси необходимо повышать пенсионный возраст.
2: Далее у программы «Евразум».
1: Лукашенко и Рыбаку обмерковали американо-белорусские стосунки. Чего чекать?
0: И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится.
2: Сустроимся после новин шоу-бизу.

0: Еврорадио. Валя без цензуры.
1: У сераду Александр Лукашенко прийняв представника Білорусі у ААН Валентина Рыбакова. Гаворка йшла про стосунки Мінська і Вашингтона. Керівник Білорусі назвав їх недренними, як і їх динаміку і перспективи.
2: Йон назвав Рыбакова головним по Америці і відказним за контакт з Джоном Коулом.
1: Тоє, що Лукашенко вирішив публічно обмеркувати з Рыбаковим американо-білоруський трек. Який сигнал він посилає білорусам і американцам?
2: Запиталися у былої політв'язанки і головної редакторки видання «План Б» Вольги Лойко.
3: Сегодня Александр Лукашенко и вслед за ним его представитель в ООН Валентин Рыбаков фактически подтвердили наличие американского трека, его перспектив и его блестящего будущего. За 4 месяца, которые прошли со времени визита Коула в Минск, прошло много событий. Наверное, что-то подзабылось. Много событий во внешней политике США происходило. И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится, они друг друга слышат, и то, что последние позитивные события с санкционного фронта, то, что с дочки БМЗ Белкап Стил сняли санкции, это только один из небольших шагов. Надо сказать, что по другим фронтам у Лукашенко все далеко не блестяще в последнее время, и в 21-й пакет санкций Беларусь попала самым неприятным образом, и Мосульский МПЗ попал под санкции, и по крипте есть вопросы, и сама мысль, само изменение подхода Евросоюза, что сейчас санкции не будут приниматься пакетами и всеобщим голосованием, оно фактически дает сигналы тревожные для тех, кто работает с Беларусью, для тех, кто с Беларусью пытается делать бизнес. Поэтому Лукашенко очень важно позитивные сигналы. Наверное, поэтому впервые за последние месяцы в публичное поле снова вынесли тему белорусско-американских переговоров, что они живы, что Коул постоянно встречается с Рыбаковым, и вот сейчас он передаст что-то важное Коулу от Лукашенко, и вот уже скоро может быть визит, вот, которого ждали еще в мае, который был перенесен, и многие уже, в общем-то, даже разбились в американском треке, потому что под давлением внутренней повестки американской, которая уже с осени точно начнет доминировать, ну, в общем, может американцам оказаться не до Беларуси. Сейчас надежды снова ужили, и есть вероятность, что мы в ближайшее время все-таки увидим какие-то подвижки. Сложно пока сказать, что за предмет, который США и Беларусь обсуждают. Вот там несколько раз намекнул Рыбаков, что мы получили от американцев предложение, мы вот им подготовили ответ, я его передам. Понятно, что речь не идет о том, на что намекал Лукашенко, чего он хотел изначально, что как бы поговорить с европейцами, чтобы они сняли свои санкции. Запроса на это очевидно нет, эти санкции ужесточаются, но тем не менее поле для маневра очень широкое, и можно ожидать, что за определенные подвижки мы дождемся снова освобождения людей. Да, уже почти 500 человек вышло по американскому треку, 250 человек в марте, и, наверное, действительно сейчас хороший момент, чтобы дождаться еще большого числа белорусов, которые смогут выйти из тюрем. Вот. Ну, фактически речь идет о ближайших неделях, что и анонсировал Рыбаков сегодня, не назвав конкретные даты.
1: Это была журналистка Вольга Лойко, якая прокомментовала встречу Лукашенко с Валентином Рыбаковым и их оценку американо-белорусского трека.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У Міністэрстве замежных справ Польши прокомментовали заяву официального Минску о подрыхтовце теракту. Баш квалификовал примусовую высылку журналистов из Беларуси как выкрадание человека. Годовина массовых протестов у Беларуси 20-го года у Мухна-Арт.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Публичная заява белорусских уладов про нібыта подрыхтовку теракту у Польши могла быть зароблена у пропагандистских метах. Про это у комментары выданню «Зеркалу» сказал пресс-секретар Министерства замежных справ Польши Мачей Вевер. При этом он запевнил, что польские службы серьезно ставятся до каждого такого сигналу. Вевер подтвердил, что представник польской амбасады у Минску саправды отримал такие известки от белорусского бога. При этом я звернул увагу, что информация была одночасово размещена на официальном сайте Министерства замежных справ Беларуси, что является беспрецедентной практикой. Как поведомлялось ранее, у вечера 23 липня Министерство замежных справ Беларуси заявило, быцам на территории Польши рыхтуется теракт, быцам бы его рыхтує Беларус, якого польские улады недавно позбавили додатков обороны и права на проживание. А мета и теракту называли неполнолетних детей активистки, якая проживая у Польши и мае белорусское громадянство. Бош квалификовал примусовую высылку журналистов из Беларуси как выкрадание человека. Примусовая высылка, подкресливая Баш, стала одной из форм покарания журналистов за профессийную деятельность. Многие представники средств массовой информации заявляли, что не плановали отъезд из Беларуси после вызволения и хотели вернуться до дому. Отзначается, что каждый из высланных журналистов имел статус политичного зневоленного, что показывает на особливую уразливость, выкликанную годами от вольного позбавления воли, подчас яких яны зазнавали разные формы бесчеловечного обыходжання. Вывезенных журналистов и блогеров Баш называет ахвярами международных злочинств. Баш закликал замежные державы провести расследование и разглядеть пытание об початку криминальных справ у рамках универсальной юрисдикции у сувязи с фактами выдворения громадян Беларуси. 1 жнюня у фонде «Мухна-Арт» у гміні Гайнаўка адбудзецца вечар, прысвечаны гадавіне масавых пратэстаў у Беларусі 20-го года. Удзельнікам прапануюць паглядзець дакументальны фільм «Кураж», сустрэцца з яго рэжысёрам Алексеем Палуянам і беларускай мастачкай Руфінай Базловай, кажа кіраўнік фонду «Мухна-Арт» Валентин Сельвасюк.
4: Скажем, мастацтва зреагувало на белорусские протесты и что оно значит в широком контексте мастацким, громадским, международным. Это память, которая все-таки живая, и она сформировала много чего в разных как бы, аспектах, и этот процесс протягивается. Кого эта тема цікавить, запрошаем.
3: Павля организатора, удельников чакая насыщенная программа.
4: Не только показ, там так само, ну, встреча и размова с режиссером этого фильма, с Алексеем Пауяном. Это как бы первая частка, а другая это презентация творчести Руфины Базловой и арт-ток с ее, які я буду проводзіць.
3: Сустрэча адбудзецца 1 жніўня, пачатак о 16 гадзіне у фонде «Мохн-Арт» у вёсцы Мохна Т-84. Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць, загадзя паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або электронную пошту в фонду, каб можна было належным чынам падрыхтаваць колькасць месцаў для гасцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Увечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 17 градусаў. Часамі ападкі магчымы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 28 ліпеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном у гэты час знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А лепш за ўсё далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Ось, наприклад, гурт «Акута» ўжо спевае для нас свой трек «Сэрца». Далей нас чакаюць Юлія Глебова, «One Republic», «New Order», «Ліпреконсы», «Soundgarden» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Накрыўшыся ад жудасці. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае рэпартаж рацыі з архіва нашай радыё. Заставайцеся з намі, як заўжды, будзе цікава.

Рыбаков заявил про регулярные встречи со спецпосланником президента Соединенных Штатов Колом. Авиакомпания Turkish Airlines обновляет рейсы в Минск. Дубича и Сочная запрошают на свято белорусской культуры, музыки и традиции. Про это и дальше новины про спять від нас скажет Валя Лаевская. Дожекаемся разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Рыбаков заявил про регулярные встречи со спецпосланником президента Соединенных Штатов Коулем. Авиакомпания Turkish Airlines обновляет рейсы в Минск. Дубич и Сочные запрошают на свято белорусской культуры, музыки и традиций.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Про регулярные встречи со специальным посланником президента Соединенных Штатов по Беларуси Джоном Коулом заявил постоянный представник Минска у Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков. После представления доклада Александру Лукашенко 28 липня дипломат поведомил державным СМИ, что его встречи со господаром Коулом отбываются фактично раз на 7-10 дней с иншими представниками американского боку по мере необходимости. Махчима гаворка пойдет про некие наступные визиты. Теперь не буду огучивать конкретные речи и даты, отзначил спикер. Рыбаков выказал спадеу на то, что плоды этого диалога станут бачные у оглядной будучини. По воде его слов, несколько дней тому на адрес Лукашенки были сформулированы черговые пылные пропановы с боку Соединенных Штатов. Лукашенко, как сказал дипломат, ознайомился с ними, дал ответные доручения тем структурам, которые занимаются реализацией этих пропанов. Постоянный представник Беларуси ОАН отзначил, что уже праз некалькі дзён он плануе вернуться в Нью-Йорк и сустрэцца с Коулом, якому будзе перададзена послание Лукашэнкі. Будем чакаць вынікаў, заявіў ён. Авіакампанія Turkish Airlines вяртае рэйсы ў Мінск, пра што паведаміў у сваім телеграм-канале «Нацыянальны аэрапорт Мінск». Рейсы маршрутом Стамбул-Минск, Стамбул будут выполняться с 21 вересня. Turkish Airlines будет летать 6 раз на тиждень по утурках, четвергах и субботах. 4 рейсы будут ночными, 2 дневными. Ранее СМИ уже зауважили билеты на маршрут Стамбул-Минск в системе резервования турецкой авиакомпании. Час полету 3 години 40 хвилин, что прикладно на 2 години меньше, чем протяглость аналогичного рейса в Белаве. Подобно, Turkish Airlines будут летать в Минск праз территорию Евразвязу. 1 жнивня у Дубичах Асочных отбудется свято. Организаторы запрошают на встречу, присвященную белорусской культуре, музыке и местовым традициям. Представница кола вязковых господынь Асачане, наставница белорусской мовы на пенсии Елянта Григорук отзначает, что такие встречи имеют великое значение для захования белорусской спадчины на Подляшше.
4: Так было известно, в каком регионе мы живем. Это не значит, мы у Польши забыли, кем были наши деды, прадеды, батьки. Просто вспомнить, как каждый ведал, что вырос у белорусской традиции.
3: На удельников свята чакая насыщенная программа, отзначает Елянта Григорук.
4: Будут белорусские травы. Один из коллективов будет нас учить певать на белорусской мове песни. Выступят детки, где так само белорусская вышивка. Моим диваны давние тканы, белорусские маты у вопратцы. Мова в Дубичах Осочных вельми моцно напоминает то, что записывал Франциск Скорина.
3: Свято распачнется 1 жнивня о 16 године у будинку сельской святлицы у Дубичах Осочных. Организаторы запрошают прийти целыми семьями, каб разом открывать багатце белорусской культуры Подляшша. Больше новина на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Температура ночи чекается от 9 до 11 градусов тепла, будь в облачно, синоптики істотных опадков не прогнозуют.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 28 липня, вівторок. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особливе привітання всім, хто зараз у цей час іще за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку приємного та легкого вам шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «Мірада» уже співає для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой шмат, якой приемной, цікавой, да и корыстной музыки на вольных хвалях, а так само такой самой информации. Далее нас чекают Led Zeppelin, Snow Patrol, Низкий, Спинг, Городские, да и иншие выбитные выконавцы, а уже литерально праз 5 хвилин прогучит передача из архива Нивы выконания Яна Мордания, он уже полистал тыдневик отмыслово для нас. Крышечку позднее, 22.30 поводле белорусского часу, нас чекает передача «Рация в подорожах», где были, что бачили наши коллеги белорусские журналисты. Обязательно почуем, заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: барадой.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 28 липня, тут Алесь Дубавец і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Майк Блумфілд, Гарри Глітер, а так само гурти Pink Floyd, T-Rex, Divo, 3, Bad Company, Deep Purple, The Papa Roach. Долучайтеся. 28 липня 1943-го народился Ричард Уильям Райт, ти просто Рик Райт, британский пианист, клавишник, автор песен и спевак, больше за все ведомый уделом у гурте Pink Floyd. Клавишные партии Райта были неотъемным компонентом и отметной рысой первоважной большести альбомов Pink Floyd. Райт нередко выступал у роли бэк-вокалиста, а у некоторых композициях был основным вокалистом. Не з'являючися гэтак плодовитым автором, як Роджер Уотерс и Дэвид Гилмор, Йонус Тёж написал многое из того, что теперь лечится классикой Pink Floyd. Рик Райт помер 15 вересня 2008-го от раку, не поспевши скончить працу над сольным альбомом.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 28 липеня 1949-го народился Стив Перегрин Тук, имя при народжении Стивен Рос Портер, ангельский рок-музыка, ударные, басы да и клавишные, які у 67-м годе разом с Марком Боланом утворил гурт Tyrannosaurus Rex, больш вядомы под шильдой T-Rex. Гэты гурт стал одним из самых яскравых представников британского андеграунда. Добившийся буйного поспеху у британских чартах у початку 70-х годов, коллектив стал одним из ведущих у глэм-рок-руху и прояснов до смерти Марка Болана у 77-м годе. Стив Перегрин Тук пошел житья у 80-м.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 28 липеня 1976-го нарадился Джейкоби Дакота Шедикс, вокалист гурта Папа Роуч. Так само вядомы под псевдонимами Коби Дик, Джонни Водка, Дакота Голд ды Джон Доу. Что тычыцца Папа Роуч, дык гэты американский гурт был утвораны у 93-м годе. Здабыў сусветную вядомасць, дзякуючы своему альбому Infest. Блыткі гурта разышліся агульным накладам больш за 20 мільёнаў асобнікаў.

0: разбираться.
1: Грузинская гостепримальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ру.

за нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

радио Латвия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.